0: Radio Isla, siempre contigo, en el 106.3, la mejor música.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».